поэтому сможем почесать обороне западных рубежей, а на востоке производить мягкую тонкую политику, чтобы не начать войну с Японией. Поэтому для нас очень важным стабилизующим фактором является война.

0: китайского народа против японских захватчиков. Это очень важный фактор безопасности нашего советского Дальнего Востока.
1: Я согласен с вами, товарищ Сталин. Но результаты войны в Китае нас не радуют. Но мы можем ни в чем не изменять политику к Китаю. Нам надо что?
0: Идите и скажите китайским товарищам, что мы будем продолжать оказывать помощь в их войне с японскими захватчиками. А нам, товарищ Ворошилов, придется готовиться к войне с Японией.
2: Ого!
3: Ай, Вэнбай.
2: Вэйцу.
3: 长沙的灾民都得到了安置，清理干净了废墟上，已经搭起了窝棚。先不说这些，坐下，请。知道你要来啊，特意给你泡了一杯你们湖南的名茶香木海。我是没这个口福啊，你拿去喝吧。 谢委员长，知道我最近最头疼的是什么？日会有力的援助迟迟没有到来，斯大林有明确的拒绝对日作战，这都是什么原因？那就是因为他们对我中华民国能战胜日寇还缺乏信心，所以我们。 得打一场胜仗，让全世界都知道我中华民国是不会那么容易亡国的。伟座说中国需要一场胜仗，那么长沙就是这场胜仗的最好战场。请伟座放心，我一定身先士卒。文白。 你对温西大火的善后处理得很好，我很欣慰。可我昨晚还是考虑了一晚上，觉得你应该动动屁股了。动动屁股？什么意思？文白，你是一员虎将，淞沪会战的前敌总指挥，原本。 由你坐镇长沙，我很放心。可是这场大火，一是抗敌前线，最关键的是要军民一心，上下同欲。所以今天我让你来，是想提前告诉你，我要换将。
4: 国民政府军事委员会命令，薛国麟将军为第九战区代司令长官兼湖南省主席。
5: 步行进城。
6: 是。